0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 23 мая католическая церковь чтит память святого Джованни Баттиста де Росси, священника. Будущий святой родился в 1698 году в бедной итальянской семье. В возрасте 30 лет Джованни поступил в римский коллегиум, основанный святым Игнатием Лойолой, из которого впоследствии возник папский Григорианский университет. В 1721 году он рукоположен священники. Более 40 лет Джованни Баттиста работал в ночлежке для бедняков, посещал арестантов в тюрьмах и основал приют для бездомных женщин. Умер Джованни де Росси 23 мая 1764 года в Риме. К лику святых причислен в 1881 году. Сестры, братья, наши святые предшественники призывают нас пребывать в любви, любить друг друга той любовью, которой Бог возлюбил каждого из нас. Но вполне возможно, что ненависть мира сего обескураживает нас, заставляет порой сдаваться. И в таких случаях у нас есть огромная подмога Святого Духа Утешителя, который защищает нас от всех нападок той темной стороны нашей жизни, которая постоянно уводит нас от истины Иисуса Воскресшего. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Кароля Александра Лупиновича. Он служил в Белоруссии и в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Подвергался арестам, сослан в Казахстан, приговорен к смерти в декабре 1937 года. Дата смерти неизвестна. Иисус, не дай мне забыть о Тебе.
3: Новости из Ватикана по-русски.
4: Всего две недели спустя после поездки в Неаполь и Помпеи Святейший Отец возвратился в итальянскую область Кампания. Утром 23 мая он прибыл в Ачерру, один из населенных пунктов территории, печально прославившейся как «Земля огней» из-за токсичных отходов. Папа Лев начал свой визит церковной встречей. В кафедральном соборе Успенской Богоматери он пообщался с духовенством и монашествующими, а также с семьями жертв экологической катастрофы. Возблагодарив Бога за эту новую встречу с жителями Кампании, папа упомянул о желании своего предшественника побывать на этой земле. Франциск не смог его реализовать, и нынешняя поездка Льва XIV призвана сделать именно это, напомнив о великом даре энциклики «Лаудато Си». «Поистине, крик творения и крик бедных среди вас ощущается острее из-за смертоносного концентрата закулисных интересов и равнодушия к общему благу, отравившему естественную и общественную среду. Этот крик требует обращения. В Священном Писании, — сказал далее папа, — я искал страницу, которая могла бы истолковать и вдохновить ваш путь. Он нашел ее в книге пророка Иезекииля, где говорится: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Папа сравнил это с пейзажем земли огней. В древности эту землю называли «Компания Феликс». Она очаровывала своим плодородием и культурой, была словословием жизни. И вот она превратилась в землю смерти, смерти земли и людей. И ее жители испытывают такую же растерянность, как пророк в долине иссохших костей. На эту картину может быть две реакции – либо безразличие, либо ответственность. Господь спрашивает у пророка Иезекииля: «Оживут ли кости сии?» И он отвечает: «Господи Боже, Ты знаешь это». Господь ставит перед нами вопросы, расширяющие наш горизонт. Мы же можем ответить так: «Господи, смерть как будто повсюду. Кажется, что победила несправедливость, преступность, коррупция и равнодушие по-прежнему убивают, а благо как будто засохло. Но раз Ты спрашиваешь, могут ли ожить эти кости, мы веруем и отвечаем: «Господи Боже, Ты знаешь, что мы сможем подняться, ведь Ты сам берешь нас за руку, Ты знаешь, что наша пустыня расцветет». Ты сможешь превратить скорбь в радость. Продолжая толкование отрывка из книги пророка Иезекииля, папа Лев процитировал: «Стали сближаться кости, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Мы видим, что чудо не происходит мгновенно, но шаг за шагом ожившие кости становятся полчищем. Братья, сестры, да сподобит вас Святой Дух увидеть полчище мира, поднимающееся на ноги и исцеляющее раны этой земли и ее общин. Это больше не разрушительный огонь, но огонь, который оживляет и согревает, огонь Духа, воспламеняющий сердца и умы тысяч и тысяч мужчин, женщин, детей, стариков, вдохновляя на заботу, утешение, внимание, настоящую любовь. Чтобы изменить мир, нужно начать с сердца, подчеркнул папа Лев XIV, вознося молитву о том, чтобы воскресший Иисус даровал способность принимать и осуществлять на практике Слово Божье, оставаясь странниками на земле и гражданами Его вечности.
5: E santa ragione, ma che fai, ti vieni a salute, per trasordo fatiente.
4: Папа Лев XIV встретился в Ватикане с участниками международной конференции «Сберечь голоса и лица людей»,

Лев XIV подчеркнул, главной заботой церкви всегда было и остается вечное спасение каждого человека и познание истины. Новые инструменты, нейросети и цифровые технологии должны служить подлинному благу человека, тогда как сегодня все чаще наблюдается их продвижение в ущерб человеческому достоинству. Чат-боты и другие цифровые системы нередко эксплуатируют человеческую потребность в общении, что приводит к затмению понимания того, что значит быть человеком. Говоря о природе нынешнего кризиса, епископ Рима подчеркнул, она прежде всего антропологическая, а не техническая. Готовящаяся к публикации энциклика поможет дать ответ на эти вызовы современности. Истинное понимание человека возможно лишь через созерцание Христа, воплощенного Слова Божьего. А сохранение лица и голоса каждого человека обязательно должно включать встречу с тем, кто есть образ Бога невидимого, будучи одновременно совершенным человеком. Все это необходимо учитывать, обсуждая влияние цифровых технологий и роль церкви в социальных коммуникациях. Это не всегда простая задача, но мы призваны нести свет Христа миру, просвещая все аспекты человеческой деятельности. Лев XIV подчеркнул необходимость развития медийной и цифровой грамотности в образовательных системах. Церковь считает своим долгом формировать критическое мышление и ответственное использование технологий, особенно среди молодежи, ради спасения тех, кто ими пользуется. Святейший Отец выразил обеспокоенность влиянием цифровой среды и искусственного интеллекта на духовное, интеллектуальное и эмоциональное становление детей и подростков. Он призвал родителей и педагогов помогать молодежи воспитывать умеренность и дисциплину в использовании технологий, а также открывать им истину о Боге и человеке, помогая встретиться с живым Христом. Лев XIV выразил надежду, что общество сумеет увидеть в технологических инновациях плод человеческого гения, пребывающего в гармонии с творческим замыслом Бога.

Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Евангелие от Иоанна, глава 25, завершение повествования, рисует нам удивительную по красоте картину. Иисус Христос вместе с апостолом Петром удаляются от того места, где был обед. Апостол Петр, вероятно, услышав позади себя чьи-то шаги, обернулся назад и увидел шедшего за ним Иоанна. Зная, что Иоанн был особенно любим Иисусом, он, естественно, захотел узнать о том, какая судьба ждет этого любимого ученика. Смерть за Христа Петр считал отличием для себя и с удивлением спрашивал Иисуса, неужели его любимый ученик не удостоится такого же отличия? Петр говорил так, очевидно, из чувства особого расположения.

к Иоанну, с которым он был особенно близок, как можно видеть, например, из того, что в утро воскресенья они были вместе и вдвоем поспешили к гробу Христову. Но Петр все же пребывает в замешательстве от доверия, которое Иисус только что сказал ему, когда три раза спрашивал: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» Петр ответил: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И вот Петр спрашивает Иисуса об этом ученике Иоанне, который, конечно же, вел себя лучше, чем он. И вот в этой ситуации важно, что Иоанн слышал эти слова и поэтому смог об этом рассказать в своем Евангелии. И здесь важно доверие Иисуса, оказанное Иоанну как истинному свидетелю. Да и в конце своего Евангелия Иоанн особо настаивает на серьезности своего свидетельства: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Сестры, братья, ничто ведь не имеет такого большого значения, чем такое истинное свидетельство. Это и стало евангельской истиной. Именно поэтому мы с вами верим, вспоминая и другое выражение Иоанна: «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили».

Продолжая, обратим наше внимание на готовность апостола Петра, который признал, что не способен любить так, как хотел бы, как должен был бы, как мог бы. Теперь Петр определил свое положение, ибо Иисус предпочел выбрать именно его. Последнее слово Иисуса к апостолу Петру – то же самое, которое было обращено к нему много лет назад. «Следуй за мною». Никогда нет конца призыву, и никогда нет конца следованию за Господом. И нам с вами с годами кажется, что мы выросли в вере, что мы постигли великие тайны Божьи. Но на самом деле это совсем не так. Мы всегда паломники, всегда в поиске, в постоянном паломничестве. Господь постоянно призывает нас, несмотря на нашу усталость, несмотря на наши постоянные неудачи. Но Бог не унывает. Бог видит в нас именно тех, о которых думал, когда лепил нас из ничего. И вот теперь для апостола Петра все начинается заново, ибо его жизнь будет поглощена провозглашением воскресшего Иисуса Христа. Перед ним будут стоять трудные задачи успокаивать и вести своих братьев. Апостол Петр – немногословный человек, привыкший к усталости на рыбалке. Но теперь он будет следовать за Господом на край света, пока не засвидетельствует о нем на холме, где его распнут так же, как и его учителя, и похоронят на холме Ватикана, как предупреждение и пример того, как можно стать истинным учеником.

0: И в заключении нашей беседы утвердимся в том, что Иисус Христос отдал свою жизнь в знак верности той истине, о которой Он Сам свидетельствует. Таким образом, апостолы должны были умирать как мученики не потому, что они придерживались идеи фанатизма, а потому что они свидетельствовали и свидетельствуют о фактах, а не об идеях. Даже если их убьют, факты останутся фактами, так же, как смерть и воскресение Иисуса Христа. Именно на этой истине настаивает апостол Иоанн в конце своего Евангелия. Именно об этой истине и мы с вами должны свидетельствовать. Вот почему апостолы, а вслед за ними и все верующие, стремятся подчеркнуть, что Иисус Христос воистину воскрес и воистину живой. Именно поэтому постоянно будет звучать в это пасхальное время: «Христос воскрес! Аллилуйя! Воистину воскрес! Аллилуйя!»
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня, 23 мая, католическая церковь чтит память святого Джованни Баттиста де Росси, священника. Будущий святой родился в 1698 году в бедной итальянской семье. В возрасте 30 лет Джованни поступил в римский коллегиум, основанный святым Игнатием Лойолой, из которого впоследствии возник папский Григорианский университет. В 1721 году он рукоположен священники. Более 40 лет Джованни Баттиста работал в ночлежке для бедняков, посещал арестантов в тюрьмах и основал приют для бездомных женщин. Умер Джованни де Росси 23 мая 1764 года в Риме. К лику святых причислен в 1881 году. Сестры, братья, наши святые предшественники призывают нас пребывать в любви, любить друг друга той любовью, которой Бог возлюбил каждого из нас. Но вполне возможно, что ненависть мира сего обескураживает нас, заставляет порой сдаваться. И в таких случаях у нас есть огромная подмога Святого Духа Утешителя, который защищает нас от всех нападок той темной стороны нашей жизни, которая постоянно уводит нас от истины Иисуса Воскресшего. Сегодня католическая церковь вспоминает подвергшегося гонениям священника Кароля Александра Лупиновича. Он служил в Белоруссии и в Москве в храме святых апостолов Петра и Павла. Подвергался арестам, сослан в Казахстан, приговорен к смерти в декабре 1937 года. Дата смерти неизвестна. Иисус, не дай мне забыть о Тебе.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Всего две недели спустя после поездки в Неаполь и Помпеи Святейший Отец возвратился в итальянскую область Кампания. Утром 23 мая он прибыл в Ачерру, один из населенных пунктов территории, печально прославившейся как «Земля огней» из-за токсичных отходов. Папа Лев начал свой визит церковной встречей. В кафедральном соборе Успенской Богоматери он пообщался с духовенством и монашествующими, а также с семьями жертв экологической катастрофы. Возблагодарив Бога за эту новую встречу с жителями Кампании, папа упомянул о желании своего предшественника побывать на этой земле. Франциск не смог его реализовать, и нынешняя поездка Льва XIV призвана сделать именно это, напомнив о великом даре энциклики «Лаудато Си». «Поистине, крик творения и крик бедных среди вас ощущается острее из-за смертоносного концентрата закулисных интересов и равнодушия к общему благу, отравившему естественную и общественную среду. Этот крик требует обращения. В Священном Писании, — сказал далее папа, — я искал страницу, которая могла бы истолковать и вдохновить ваш путь. Он нашел ее в книге пророка Иезекииля, где говорится: «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи». Папа сравнил это с пейзажем земли огней. В древности эту землю называли Кампания Феликс. Она очаровывала своим плодородием и культурой, была словословием жизни, и вот она превратилась в землю смерти, смерти земли и людей. И ее жители испытывают такую же растерянность, как пророк в долине иссохших костей. На эту картину может быть две реакции: либо безразличие, либо ответственность. Господь спрашивает у пророка Иезекииля: «Оживут ли кости сии?» И он отвечает: «Господи Боже, Ты знаешь это». Господь ставит перед нами вопросы, расширяющие наш горизонт. Мы же можем ответить так: «Господи, смерть как будто повсюду. Кажется, что победила несправедливость, преступность, коррупция и равнодушие по-прежнему убивают, а благо как будто засохло. Но раз Ты спрашиваешь, могут ли ожить эти кости, мы веруем и отвечаем: «Господи Боже, Ты знаешь, что мы сможем подняться, ведь Ты сам берешь нас за руку, Ты знаешь, что наша пустыня расцветет, Ты сможешь превратить скорбь в радость». Продолжая толкование отрывка из книги пророка Иезекииля, папа Лев процитировал: «Стали сближаться кости, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху». Мы видим, что чудо не происходит мгновенно, но шаг за шагом ожившие кости становятся полчищем. Братья, сестры, да сподобит вас Святой Дух увидеть полчище мира, поднимающееся на ноги и исцеляющее раны этой земли и ее общин. Это больше не разрушительный огонь, но огонь, который оживляет и согревает, огонь Духа, воспламеняющий сердца и умы тысяч и тысяч мужчин, женщин, детей, стариков, вдохновляя на заботу, утешение, внимание, настоящую любовь. Чтобы изменить мир, нужно начать с сердца, подчеркнул папа Лев XIV, вознося молитву о том, чтобы воскресший Иисус даровал способность принимать и осуществлять на практике Слово Божье, оставаясь странниками на земле и гражданами Его вечности. Папа Лев XIV встретился в Ватикане с участниками международной конференции «Сберечь голоса и лица людей», организованной Департаментом коммуникации совместно с Департаментом культуры и образования. Темы встречи – цифровая грамотность, развитие искусственного интеллекта и ответственность Церкви перед лицом стремительных технологических перемен. Святейший Отец отметил, что развитие цифровых технологий напрямую связано с миссией Церкви, призванной нести Евангелие всему человечеству. Напомнив о декрете Второго Ватиканского собора Inter Mirifica, положившем начало Всемирному дню социальных коммуникаций, Лев XIV подчеркнул: главной заботой Церкви всегда было и остается вечное спасение каждого человека и познание истины. Новые инструменты, нейросети и цифровые технологии должны служить подлинному благу человека, тогда как сегодня все чаще наблюдается их продвижение в ущерб человеческому достоинству. Чат-боты и другие цифровые системы нередко эксплуатируют человеческую потребность в общении, что приводит к затмению понимания того, что значит быть человеком. Говоря о природе нынешнего кризиса, епископ Рима подчеркнул: она прежде всего антропологическая, а не техническая. Готовящаяся к публикации энциклика поможет дать ответ на эти вызовы современности. Истинное понимание человека возможно лишь через созерцание Христа, воплощенного Слова Божьего. А сохранение лица и голоса каждого человека обязательно должно включать встречу с тем, кто есть образ Бога невидимого, будучи одновременно совершенным человеком. Все это необходимо учитывать, обсуждая влияние цифровых технологий и роль Церкви в социальных коммуникациях. Это не всегда простая задача, но мы призваны нести свет Христа миру, просвещая все аспекты человеческой деятельности. Лев XIV подчеркнул необходимость развития медийной и цифровой грамотности в образовательных системах. Церковь считает своим долгом формировать критическое мышление и ответственное использование технологий, особенно среди молодежи, ради спасения тех, кто ими пользуется. Святейший Отец выразил обеспокоенность влиянием цифровой среды и искусственного интеллекта на духовное, интеллектуальное и эмоциональное становление детей и подростков. Он призвал родителей и педагогов помогать молодежи воспитывать умеренность и дисциплину в использовании технологий, а также открывать им истину о Боге и человеке, помогая встретиться с живым Христом. Лев XIV выразил надежду, что общество сумеет увидеть в технологических инновациях плод человеческого гения, пребывающего в гармонии с творческим замыслом Бога.

Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст Тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною». И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь.

Евангелие от Иоанна, глава 25, завершение повествования, рисует нам удивительную по красоте картину. Иисус Христос вместе с апостолом Петром удаляются от того места, где был обед. Апостол Петр, вероятно, услышав позади себя чьи-то шаги, обернулся назад и увидел шедшего за ним Иоанна. Зная, что Иоанн был особенно любим Иисусом, он, естественно, захотел узнать о том, какая судьба ждет этого любимого ученика. Смерть за Христа Петр считал отличием для себя и с удивлением спрашивал Иисуса, неужели его любимый ученик не удостоится такого же отличия? Петр говорил так, очевидно, из чувства особого расположения к Иоанну, с которым он был особенно близок, как можно видеть, например, из того, что в утро воскресенья они были вместе и вдвоем поспешили к гробу Христову. Но Петр все же пребывает в замешательстве от доверия, которое Иисус только что сказал ему, когда три раза спрашивал: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» И Петр опечалился, что в третий раз спросил его: «Любишь ли меня?» Петр ответил: «Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя». Иисус говорит ему: «Паси овец моих». И вот Петр спрашивает Иисуса об этом ученике Иоанне, который, конечно же, вел себя лучше, чем он. И вот в этой ситуации важно, что Иоанн слышал эти слова и поэтому смог об этом рассказать в своем Евангелии. И здесь важно доверие Иисуса, оказанное Иоанну, как истинному свидетелю. Да и в конце своего Евангелия Иоанн особо настаивает на серьезности своего свидетельства: «Сей ученик и свидетельствует о сем, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его». Сестры, братья, ничто ведь не имеет такого большого значения, чем такое истинное свидетельство. Это и стало евангельской истиной. Именно поэтому мы с вами верим, вспоминая и другое выражение Иоанна: «И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили».

Продолжая, обратим наше внимание на готовность апостола Петра, который признал, что не способен любить так, как хотел бы, как должен был бы, как мог бы. Теперь Петр определил свое положение, ибо Иисус предпочел выбрать именно его. Последнее слово Иисуса к апостолу Петру – то же самое, которое было обращено к нему много лет назад. «Следуй за мною». Никогда нет конца призыву, и никогда нет конца следованию за Господом. И нам с вами с годами кажется, что мы выросли в вере, что мы постигли великие тайны Божьи. Но на самом деле это совсем не так. Мы всегда паломники, всегда в поиске, в постоянном паломничестве. Господь постоянно призывает нас, несмотря на нашу усталость, несмотря на наши постоянные неудачи. Но Бог не унывает. Бог видит в нас именно тех, о которых думал, когда лепил нас из ничего. И вот теперь для апостола Петра все начинается заново, ибо его жизнь будет поглощена провозглашением воскресшего Иисуса Христа. Перед ним будут стоять трудные задачи успокаивать и вести своих братьев. Апостол Петр – немногословный человек, привыкший к усталости на рыбалке. Но теперь он будет следовать за Господом на край света, пока не засвидетельствует о нем на холме, где его распнут так же, как и его учителя, и похоронят на холме Ватикана, как предупреждение и пример того, как можно стать истинным учеником.

0: И в заключении нашей беседы утвердимся в том, что Иисус Христос отдал свою жизнь в знак верности той истине, о которой Он Сам свидетельствует. Таким образом, апостолы должны были умирать как мученики не потому, что они придерживались идеи фанатизма, а потому что они свидетельствовали и свидетельствуют о фактах, а не об идеях. Даже если их убьют, факты останутся фактами, так же, как смерть и воскресение Иисуса Христа. Именно на этой истине настаивает апостол Иоанн в конце своего Евангелия. Именно об этой истине и мы с вами должны свидетельствовать. Вот почему апостолы, а вслед за ними и все верующие, стремятся подчеркнуть, что Иисус Христос воистину воскрес и воистину живой. Именно поэтому постоянно будет звучать в это пасхальное время: «Христос воскрес! Аллилуйя! Воистину воскрес! Аллилуйя!»
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Уважаемые слушатели, через несколько минут из церкви Благовещения в Ватикане будет транслироваться божественная литургия согласно римскому обряду. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке передается из часовни Благовещения в Ватикане во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10 часов 30 минут по центральноевропейскому времени на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15595 и 17590 кГц. Приглашаем вас, уважаемые слушатели, присоединиться к нашим молитвам.

0: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа да будет со всеми вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Братья и сестры, осознаем наши грехи, чтобы с чистым сердцем совершить святое таинство. Исповедую перед Богом всемогущим и перед вами, братья и сестры, что я много согрешил мыслью, словом, делом и неисполнением долга. Моя вина, моя вина, моя великая вина. Поэтому прошу блаженную Преснодеву Марию, всех ангелов и святых, и вас, братья и сестры, молиться обо мне, Господу Богу нашему. Да помилует нас всемогущий Бог, и, простив нам грехи наши, приведет нас к жизни вечной.
1: Аминь.

0: Слава Вышних Богу!
1: И на земле мир
0: людям Его благоволение. Хвалим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, славословим Тебя, благодарим Тебя, ибо велика слава Твоя. Господи Боже, Царь Небесный, Боже Отче Всемогущий, Господи Сыне Единородный, Иисусе Христе, Господи Боже, Агнец Божий, Сын Отца, берущий на Себя грехи мира, помилуй нас. Берущий на Себя грехи мира, прими молитву нашу. Сидящий одесную Отца, помилуй нас. Ибо Ты один свят, Ты один Господь, Ты один Всевышний, Иисусе Христе, со Святым Духом, во славе Бога Отца. Аминь. Помолимся. Боже, тайной сегодняшнего праздника Ты освящаешь Твою Церковь во всех народах. Ниспошли всему миру обильные дары Святого Духа и соверши в сердцах верующих те дивные дела, которые Ты сотворил в начале проповеди Евангелия. Через Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, который с Тобою живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог во веки веков. Аминь.
2: Чтение деяний святых апостолов. При наступлении Дня Пятидесятницы все были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого. И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречием. И все изумлялись и дивились, говоря между собою: «Сии говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились парфяне, медяне, еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, критяне и аравитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих». Слово Божие.
3: Благодарение Богу.
2: «Пошли Дух Твой, Божий, и землю обнови».
0: «Пошли Дух Твой, Божий, и землю обнови».
2: «Благослови, душа моя, Господа, Господи, Боже мой, Ты дивно велик, как многочисленны дела Твои, Господи! Земля полна произведений Твоих».
0: «Пошли, Дух Твой, Боже, и землю обнови».
2: «Отнимешь дух их, умирают, и в прах свой возвращаются. Пошлешь дух Твой, созидаются, и Ты обновляешь лицо земли».
0: «Пошли, Дух Твой, Боже, и землю обнови».
2: Да будет Господу слава вовеки, да веселится Господь о делах Своих, да будет благоприятна Ему песнь моя, буду веселиться о Господе.
0: Пошли, Дух Твой, Боже, и землю обнови.
4: Чтение первого послания святого апостола Павла Коринфянам. «Братья, никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу, ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи и эллины, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Слово Божие.
0: Благодарение Богу.

0: Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Чтение Святого Евангелия от Иоанна.
1: Слава Тебе, Господи.
0: В тот первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики Иисуса, были заперты из опасения от иудеев, пришел Иисус, стал посреди и говорит им: «Мир вам!» Сказав это, Он показал им руки и ноги и ребра свои. Ученики обрадовались, увидев Господа. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». Сказав это, дунул и говорит им: «Примите Духа Святого. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Слово Господне.
1: Слава Тебе, Христе.
0: При наступлении Дня Пятидесятницы все были единодушно вместе. Такими словами начинается первое литургическое чтение сегодняшнего торжества Пятидесятницы. Ученики, послушные словам Иисуса, собрались в Иерусалимской горнице, чтобы отпраздновать день, в который Бог дал Моисею скрижали закона, 10 священных заповедей. В иудейском толковании на книгу Исхода написано: «Голос Божий на горе Синай разделился на 70 языков, чтобы все народы могли его понять». Ученики Иисуса, как и все евреи, хотели вспомнить и пережить заново это событие, которое стало основой истории народа Израиля. Хотя они уже встретились с воскресшим Иисусом, но все же оставались немощными и напуганными людьми. Они продолжали быть вместе, но что они могли дать друг другу? Лишь, может, поделиться собственной слабостью, историей страха и предательства, растерянностью и чем-то немногим другим. Однако у них было одно величайшее драгоценное наследие, которое побуждало держаться вместе, а именно память об Иисусе. Возможно, среди всех слов Учителя они больше всего запомнили следующее: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». С самого первого дня после Вознесения Учителя все они воплощали эти слова на практике, просто единодушно пребывали на молитве вместе с Матерью Иисуса. И вот на 50-й день после Пасхи, когда они молились в горнице, внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом. Вместе с ветром появились похожие на пламя разделяющиеся языки, которые почили на каждом из них. Ветер и огонь являют присутствие Духа Святого, который нисходит на учеников и заполняет до краев их сердца. Этот момент становится настолько глубоким потрясением для апостолов, что они моментально перестают быть испуганными учениками своих проблем. Они выходят на свободу, наружу из тесной душной комнаты, и даже могут говорить на языках, которых раньше никогда не знали. Те, кто их слушал, были поражены и задавались вопросами: разве все они не выходцы из Галилеи? Так почему же они говорят на наших родных языках? Святой Лука, автор книги «Деяний апостольских», перечисляет страны происхождения людей, которые в тот праздничный день собрались в Иерусалиме. Они пришли со всех уголков тогдашнего известного мира. Там были все, и каждый слышал Евангелие, единое слово истины, на своем родном языке. И это событие полностью противоположно тому, что произошло много веков назад в Вавилоне, где люди строили башню до небес чтобы, по словам Библии, сделать себе имя. Но в день Пятидесятницы в Иерусалиме никто не возвышался над другими. Многие народы, носители разных культур и традиций, слушали одно и то же Евангелие, и каждый его понимал на своем языке. Иерусалим единства начинал побеждать вавилонское столпотворение. И поэтому не случайно событие Пятидесятницы лежит в основе церкви. Более того, именно с него начинается сама церковь. Сошествие Святого Духа определяет призвание церкви. Каждая христианская община должна ежедневно становиться Пятидесятницей. По сути, именно Святой Дух помогает ученикам выйти оттуда, где они прятались. Именно Святой Дух делает их бесстрашными свидетелями Христа Спасителя, героическими миссионерами, которые, несмотря на все трудности и преследования, шли до самых краев земли, чтобы проповедовать одно и то же Евангелие на разных языках и для разных культур. Единство никак не отменяет разнообразие людей и народов. И в сегодняшнем мире, больше похожем на Вавилон, чем на Иерусалим, велика жажда чуда Пятидесятницы. Люди, созданные по образу Божьему, крайне нуждаются в Святом Духе. Часто утверждение себя любой ценой приводит к столпотворению. И это вавилонское наследие приводит к владению лишь одним языком. Языком оружия, войны, боевых действий, жестокости и безразличия к самым слабым. Поэтому так нужно, чтобы небесный огонь Пятидесятницы возгорелся на всех уровнях жизни. От самого наименьшего, бытового и семейного, до наибольшего, всемирного, глобального. И подобно тому, как были разрушены высокие стены атеистических идеологий, еще недавно разделявшие мир, нужно еще одно духовное землетрясение, которое бы прошло через сердца людей внутри каждого из нас. Святая Пятидесятница – это не просто памятное событие одного из дней в истории. Она должна продолжаться каждый день. Потому что пламенный Святой Дух и Божья любовь открывают сердца, пересекают любые границы и преображают наш внутренний Вавилон в новый град Иерусалим.

0: Верую во единого Бога, Отца всемогущего, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия Единородного, от Отца рожденного прежде всех веков, Бога от Бога, свет от света, Бога истинного от Бога истинного, рожденного, несотворенного, единосущного Отцу, через которого все сотворено, ради нас, людей, и ради нашего спасения, сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком, распятого за нас при Понтии Пилате, страдавшего и погребенного, воскресшего в третий день по Писаниям, вошедшего на небеса и сидящего одесную Отца, вновь грядущего со славою судить живых и мертвых, и царству Его не будет конца. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына Исходящего, которому вместе с Отцом и Сыном подобает поклонение и слава, который вещал через пророков, и во единую, святую, вселенскую и апостольскую церковь. Исповедую единое крещение в отпущение грехов, ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Братья и сестры, собравшись здесь, подобно апостолам, в единодушной молитве попросим о благодати Святого Духа для нашего святого собрания и всего народа Божия. Господи, пошли Духа Твоего и внемли нам.
1: Господи, пошли Духа Своего и внемли нам.
2: Помолимся о Церкви Святой во всем мире, чтобы, укрепленная дарами Духа Святого, она верно исповедовала Христа и несла людям Его благую весть.
1: Господи, пошли Духа Твоего и внемли нам.
2: Помолимся о Папе Льве XIV и епископах наших, дабы Святой Дух силою Своей благодати укреплял их в апостольском служении.
1: Господи, пошли Духа Твоего и внемли нам.
2: Помолимся обо всех народах земли, чтобы, отказавшись от угроз и ненависти, они развивали солидарность и сотрудничество ради блага человека.
1: Господи, пошли Духа Твоего и внемли нам.
2: Помолимся о пребывающих в поисках пути и сил для благочестивой жизни, чтобы благодаря Духу премудрости они нашли Христа.
1: Господи, пошли Духа Твоего и внемли нам.
2: Помолимся о тех, кто в таинстве миропомазания получил дары Святого Духа, чтобы эти дары приносили достойные плоды в их жизни.
1: Господи, пошли Духа Твоего и внемли нам.
2: Даруй долгожданный мир многострадальной Украине и Ближнему Востоку. Да умолкнет оружие, да воцарится вновь в сердцах людских братская любовь.
1: Господи, пошли Духа Твоего и внемли нам.
2: Помолимся о нас, здесь собравшихся, чтобы оживотворяемые и ведомые Святым Духом мы были солью земли и светом миру.
1: Господи, пошли Духа Твоего и внемли нам. Приди, о Дух Святой, Дух света и силы, Дух любви и благочестия. Наполни наши сердца и разум, чтобы мы никогда не блуждали во тьме, но со все большим самопожертвованием служили Богу и людям. Тебе хвала и слава во веки.
3: Аминь.

0: Молитесь, братья и сестры, чтобы моя и ваша жертва была угодна Богу Отцу Всемогущему.
1: Да примет Господь эту жертву из рук твоих, во хвалу и славу имени своего, ради блага нашего и всей Церкви своей святой.
0: Молим Тебя, Господи, чтобы Дух Святой по обетованию Сына Твоего все полнее открывал нам тайну этой жертвы и милостиво наставлял нас на всякую истину. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
2: И со Духом Твоим.
0: Вознесем сердца.
2: Возносим ко Господу.
0: Возблагодарим Господа Бога нашего.
2: Достойно это и праведно.
0: Воистину достойно и праведно, должно и спасительно нам всегда и везде благодарить Тебя, Господи, Отче Святой, Всемогущий и Вечный Боже. Ибо Ты во исполнение пасхальной тайны ниспослал ныне Духа Святого тем, кого Ты соделал сынами, соединив с единородным Твоим Сыном. Тот же Дух Святой при зарождении Церкви даровал всем народам познание истинного Бога и соединил множество языков в исповедании единой веры. Поэтому, когда мир наполняется пасхальной радостью, ликует вся земля, и небесные силы и ангельские воинства песнь славы Твоей воспевают, непрестанно взывая.

Воистину свят Ты, Господи, и справедливо хвалит Тебя все Тобою сотворенное, ибо через Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, силой Святого Духа Ты все животворишь и освящаешь, и неустанно собираешь народ Твой, чтобы от востока солнца до запада приносилась жертва чистая имени Твоему. Поэтому мы стоим пред Тобою и, пребывая в общении Церкви, празднуем первый день недели, когда Христос воскрес и послал апостолам Духа Святого. Поэтому смиренно молим Тебя, Господи, благоволи освятить Духом Твоим эти дары, которые мы принесли Тебе для посвящения, чтобы они стали телом и кровью Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа. По Его повелению мы и совершаем эти тайны. В ту ночь, когда Он был предан, Он взял хлеб и, Тебе вознося благодарение, благословил, преломил и подал его ученикам Своим, говоря: «Примите и вкусите от него все, ибо это есть тело Мое, которое за вас будет предано».

Подобным образом после вечери, взяв чашу и вознося себе благодарение, он благословил и подал ее ученикам своим, говоря: «Примите и пейте из нее все, ибо это есть чаша крови моей, нового и вечного завета, которая за вас и за многих прольется во отпущение грехов. Это совершайте в память обо мне».

0: Тайна веры.
1: Смерть Твою возвещаем, Господи,
0: и воскресение Твое исповедуем, ожидая пришествия Твоего. Итак, Господи, вспоминая спасительные страдания Сына Твоего, Его славное воскресение и вознесение на небеса, ожидая Его второго пришествия, с благодарением приносим Тебе эту святую и живую жертву. Просим Тебя, обрати взор Твой на приношение Церкви Твоей и прими жертву, примирившую нас с Тобою, чтобы укрепленные телом и кровью Сына Твоего, исполненные Духа Его Святого, мы стали единым телом и единым Духом во Христе. Да соделает Он нас вечным даром Тебе, чтобы обрести нам наследие с избранными Твоими, прежде всего с Пресвятой Богородицей Девой Марией, со святым Иосифом и обручником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками и всеми святыми, которые неустанно ходатайствуют о нас. Молим Тебя, Господи, пусть жертва примирения принесет мир и спасение всему свету. Укрепи в вере и любви Церковь Твою, странницу на земле, со слугою Твоим, Папой нашим, Львом XIV, всеми епископами и духовенством, и всем народом Тобою искупленным. Услышь молитвы верных Твоих по воле Твоей, собравшихся здесь перед Тобою. Собери к себе, Отче милосердный, всех чад Твоих, рассеянных повсюду. Усопших братьев и сестер наших, и всех Тебе угодивших, ушедших из этого мира, прими милостиво в Царстве Твое. Уповаем, что и мы вместе с ними славу Твою созерцать будем вечно. Молим Тебя через Господа нашего Иисуса Христа, через которого Ты подаешь миру все блага. Через Христа, со Христом и во Христе, Тебе, Богу Отцу Всемогущему, в единстве Духа Святого, всякая честь и слава во веки веков. Аминь. Мы называем себя детьми Божьими и воистину ими являемся. Поэтому дерзаем взывать. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь

0: наши грехи, но на веру Церкви Твоей. И по воле Твоей благоволи умерить и объединить ее. Ибо Ты живешь и царствуешь во веки веков. Аминь. Мир Господа нашего да будет всегда с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Приветствуйте друг друга с миром и любовью.

Вот Агнец Божий, берущий на себя грехи мира. Блаженны званные на вечерю Агнца. Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и исцелится душа моя.

сестры, братья, участвующие в нашей божественной литургии, которую передает для вас Радио Ватикана. Когда по какой-то уважительной причине нет возможности принять таинство Пресвятой Евхаристии, вы можете принять духовное причастие. Это ваше горячее желание реально участвовать в трапезе тела и крови Иисуса Христа. Несомненно, духовное причастие не обладает силой таинства, сотворяющей в нас освящающую благодать, но его можно назвать своего рода расширением таинства Евхаристии, которое приумножает благодать в соответствии с тем, с каким пылом и любовью мы этого желаем.

Иисусе, я верую, что Ты пребываешь в пресвятых дарах. Иисусе, люблю Тебя превыше всего и желаю Тебя всей душою. Я не могу сейчас принять Тебя таинственно, приди в мое сердце, хотя бы духовно.

0: Помолимся. Боже, ниспославший Твоей Церкви небесные дары, сохрани в ней данную Тобой благодать, чтобы всегда действовал дар Святого Духа в Церкви, и чтобы духовный хлеб способствовал нашему вечному спасению. Через Христа, Господа нашего. Аминь. Господь с вами.
1: И со Духом Твоим.
0: Преклоните головы для благословения. Да благословит вас Бог, Отец Света, осветивший в этот день души учеников явлением Духа Утешителя, и да наполнит ваши сердца дарами Духа Святого. Аминь. Огонь Святого Духа, дивно воссиявший над апостолами, да очистит ваши сердца от всякого зла и озарит вас светом Своим. Аминь. Дух Святой, соединивший многие народы в исповедании единой веры, да утвердит вас в ней и от упования приведет к радости созерцания Бога на небесах. Аминь. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Идите в мире Христовом. Аллилуйя, аллилуйя. Благодарение Богу. Аллилуйя, аллилуйя.

Уважаемые слушатели, мы передавали божественную литургию римского обряда из Церкви Благовещения в Ватикане. Напоминаем, что святая месса латинского обряда на русском языке из Церкви Благовещения в Ватикане передается во второе и четвертое воскресенье каждого месяца в 10:30 по центральноевропейскому времени. Вы можете слушать нас на коротких волнах 19 и 16 метров, соответствующих частотам 15 595 и 17 590 килогерц. Нас можно слушать через потоковое интернет-вещание на втором и седьмом каналах Ватиканского радио.

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь празднует Пятидесятницу, день, который называют днем рождения церкви, днем огня, днем света, днем, когда Бог стал ближе. Пятидесятница – это не просто воспоминание о событии, которое произошло 2000 лет назад. Это праздник, который каждый год возвращает нас к самому сердцу христианской веры. К тому моменту, когда ученики еще вчера, испуганные и растерянные, вдруг стали людьми, способными изменить мир. Евангелие повествует о том, как ученики были вместе в горнице. Это было время удивительного ожидания, в тишине, которая бывает перед грозой. И вдруг раздался шум, как от сильного ветра. Увидели огонь, который не сжигает, а оживляет. Прозвучали слова, которые каждый понимал, хотя никто никогда не учил их. Это был момент, когда Бог вошел в человеческую историю не извне, а изнутри, когда страх уступил место дерзновению, а сомнение – ясности. Итак, Пятидесятница – это праздник, напоминающий нам о том, что Церковь живет не силой человеческой, не организацией и не традициями. Церковь живет Святым Духом, тем же Духом, который делает слабых сильными, робких смелыми, а обычные слова – словами жизни. Сегодня мы вновь убеждаемся в том, что Святой Дух – это не отвлеченное понятие и не просто символ. Это действие Бога в нас, это свет, который помогает видеть, это огонь, который согревает сердце. Это тихий голос, который говорит, когда мы готовы слушать. Именно поэтому Дух Святой освобождает от страха, от замкнутости. Иными словами, Дух Святой открывает двери, которые мы сами закрыли. Дух Святой дает силы идти туда, куда мы так боялись идти. Дух Святой делает нас способными любить там и тех, где мы думали, что эта любовь невозможна. Сегодня Церковь Христова молится древними словами. «Вени, Санкте Спиритус, et emitte Челитус Лючис туе радиум». «Приди, Святой Дух, и ниспошли с небес луч Твоего света». Это не формула, это дыхание. Это удивительная просьба, которая рождается из глубины человеческого сердца. Приди, Дух Святой, приди в наши дома, чтобы вернуть мир. Приди, Дух Святой, в наши отношения, чтобы исцелить то, что было ранено. Приди, Дух Святой, в наши мысли, чтобы дать ясность. Приди, Дух Святой, в наши слабости, чтобы дать нам силу. Приди, Дух Святой, в нашу церковь, чтобы она всегда оставалась живой, открытой и дышащей Твоим светом. Сестры, братья, Пятидесятница – это праздник, который говорит каждому из нас: «Ты не одинок, ты не покинут, о тебе не забыли, Бог рядом, Бог ближе, чем ты думаешь». Сегодня в этот светлый день воздадим благодарение Богу за дар Святого Духа и отважимся просить, чтобы в этом году этот праздник стал для всех нас началом новой силы и новой надежды. Да обновит Святой Дух лицо земли и сердце каждого из нас, чтобы каждый мог прочувствовать: «Я с тобой, я рядом, я дышу твоей жизни». И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. 23 мая в ходе однодневного пасторского визита в Ачерру папа Лев XIV встретился на площади Калипари с мэрами и жителями так называемой «Земли огней» района Кампании, многие годы страдающего от экологических преступлений и загрязнения. Святейший Отец призвал местные общины выбирать жизнь, защищая достоинство человека и общее благо. Никакая несправедливость не может уничтожить красоту этой земли, хотя ее уязвимость требует особой заботы и ответственности. Папа напомнил о семьях жертв загрязнения, с которыми незадолго до этого встретился в кафедральном соборе Ачерры. Он поблагодарил духовенство и мирян, вдохновившихся энцикликой «Лаудато Си» и призывом папы Франциска быть церковью миссионерской и синодальной. В этом краю жизнь противостоит смерти, а справедливость непременно восторжествует, если общество сумеет отказаться от равнодушия, фатализма и привычки перекладывать ответственность на других. Именно эти пороки, по словам Льва XIV, служат питательной средой для беззакония и опустынивания совести. Говоря об экологическом кризисе, Святейший Отец процитировал энциклику «Лаудато Си». «Подлинная экологическая культура не сводится к частичным мерам, а требует иного взгляда – экономики, политики и даже религиозности для противодействия технократической парадигме. Именно эта парадигма лежит в основе усугубления конфликтов, гонки за ресурсами, бессилия власти перед властью силы, технологического развития, которое стремится к головокружительным прибылям немногих и остается слепым по отношению к людям, их труду и будущему». Папа отметил важность личного обращения, воспитания граждан и властей. Задача оставить миру лучших сыновей и дочерей важнее любых амбиций в области материального прогресса. А настоящая перемена экономического, гражданского и религиозного менталитета способна оздоровить эту землю и всю планету. Быть ближе к человеческому сердцу, а значит, к Творцу, означает стремиться к более инклюзивному и сплоченному сообществу, менее подверженному маргинализации и поляризации. Лев XIV призвал укреплять союз между гражданами, учреждениями и общественными организациями ради возрождения территории, особо поблагодарив экологических активистов, первыми заговоривших о трагедии земли огней. Папа завершил встречу призывом беречь общий дом и быть стражами, способными увидеть зарю нового времени. Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце премьер-министра Республики Ирландия Михала Мартина, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Петро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, в ходе дружественной беседы в госсекретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Ирландией, обсудили социально-экономический контекст страны, а также отношения между поместной церковью и государством с особым вниманием к сфере образования. Были затронуты некоторые вопросы региональной и международной политики, в частности, в Европе и на Ближнем Востоке, связанные с этим перспективы мира и многостороннее сотрудничество. Папа Лев XIV принял в Ватикане членов Совета папской организации Catholic Extension Society, поддерживающей бедные и удаленные католические общины в США и за их пределами. Папа связал визит американских гостей с приближением Пятидесятницы, напомнив, что именно после сошествия Святого Духа апостолы начали проповедовать Евангелие людям из всякого народа под небесами. Раннехристианские общины строились на братском единстве, молитве и Евхаристии, а их жизнь становилась источником миссионерского свидетельства. В этом контексте папа напомнил об истории Catholic Extension Society, основанной более 120 лет назад священником Фрэнсисом Клементом Келли для поддержки католиков на окраинах Соединенных Штатов. Папа поблагодарил организацию за служение, особенно отметив помощь церкви на Кубе и в Пуэрто-Рико, а также поддержку малоимущих и семей мигрантов в США. Это становится зримым свидетельством вселенского характера церкви и подтверждением подлинности любви к Богу через любовь к ближнему. Святейший Отец подчеркнул, что важно не только помогать людям материально, но и создавать пространство, где человек может испытать радость новой жизни во Христе в повседневной, обыденной жизни.

Первое литургическое чтение сегодняшнего праздника Пятидесятницы заимствовано из книги «Деяний святых апостолов», из главы 2 стихи 1-11. Оно содержит подробное повествование об этом великом событии. Господь перед Своим вознесением заповедал ученикам не отлучаться из Иерусалима и ожидать ниспослания Святого Духа. Церковь, то есть все верующие, как живые члены единого тела, находятся в том же положении, в каком находились тогда апостолы, которые совместно пребывали в ожидании своего посвящения на проповедь и на разделение со всеми людьми своего опыта жизни со Христом. Итак, сошествие Святого Духа на апостолов сопроводилось тремя основными знамениями. Внезапно произошел шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, который наполнил весь дом, где находились апостолы. Вторым знамением оказался огонь, сошедший на них в виде разделяющихся языков, которые почили на каждом из них. Третье знамение – это дар выражаться на различных наречиях, чтобы все могли понять их проповедь. Действие Святого Духа выразилось еще и в том, что прежде робкие, боязливые ученики, сидевшие взаперти, вдруг исполнились дерзновения и силы, чтобы выйти к людям и обратиться к ним с речью. Народ же, услышав сильный шум, пришел в смятение и затем стал дивиться тому, что каждый слышал апостолов, говоривших их наречием. Все недоумевали и дивились. И, как часто бывает, некоторые приписали это явление тому, что апостолы будто напили сладкого вина. Если Дух Божий обычно проявлял себя в истории спасения в виде сильного ветра среди молнии и грома, то Он открыл себя также в веянии тихого ветра, к которому человек призван прислушиваться. Ныне же Дух Святый и Вездесущий проявил себя в мощном ветре и в огне, просвещающем каждого человека доброй воли. Этот огонь, который есть сила любви, согревающий сердца и просвещающий умы, истребляет одновременно все наши порочные мысли и желания и очищает нас от всякой скверны, выводя нас из заблуждения к свету разума. И так сама жизнь Божия вторгается в нас, достигает и исцеляет все наши тайные душевные недуги. Это есть сама искра божественной жизни, сообщающаяся человеку, возрождающая, исполняющая его благодати. После сотворения мира и искупления человечества, совершенного Господом Иисусом Христом, то есть после эры Отца и эры Сына, наступила эра Святого Духа, в которой мы и живем. Это время окончательного и постепенного осуществления замысла Божия, который завершится вторым пришествием Господа Иисуса Христа во славе и наступлением Царства Божия. Каждый христианин после принятия крещения получил таинство миропомазания, наложившее на него печать Святого Духа, в силу которой имя верующего вписалось в книгу жизни.

0: Сегодняшнее второе литургическое чтение заимствовано из послания святого апостола Павла к римлянам, из главы 8, стихи 8-17. Здесь апостол освящает жизнь верующего в духе и провозглашает: «Все вы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Однако для этого необходимо выполнить определенные условия, то есть более не жить по плоти, ибо таковые не могут угодить Богу, как замечает святой Павел, который добавляет: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Так апостол призывает верующих умереть для мира сего, лежащего во грехе. «Ибо если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Такая вера лежит в основе нашего упования на будущее воскресение наших тел и на начало вечной полной жизни. Здесь ясно выделяется такая мысль: наша будущая вечная судьба связана с нашей духовной жизнью, то есть с тем, насколько она исполнена благодати и света Духа Божия, дающего нам силу стать сообразными Христу, совершенному Сыну Божию. Сегодня читается также краткий отрывок из Евангелия от Иоанна, из главы 14, стихи 15-16 и 23-26, приводящие слова, произнесенные Иисусом во время прощальной беседы об обетовании Духа Святого: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, ибо не видит Его и не знает Его. Воистину, Дух Святый вселился в нас и пребудет с нами вовек. Поэтому Отец и Сын пребудут и сделают себе обитель у нас. Исполнение же заповедей Христовых является основным условием нашей жизни в Боге. Ибо, как предупредил нас Господь, нельзя служить двум господам – Богу и Мамоне».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь празднует Пятидесятницу, день, который называют Днем рождения Церкви, Днем огня, Днем света, Днем, когда Бог стал ближе. Пятидесятница – это не просто воспоминание о событии, которое произошло 2000 лет назад. Это праздник, который каждый год возвращает нас к самому сердцу христианской веры. К тому моменту, когда ученики еще вчера, испуганные и растерянные, вдруг стали людьми, способными изменить мир. Евангелие повествует о том, как ученики были вместе в горнице. Это было время удивительного ожидания, в тишине, которая бывает перед грозой. И вдруг раздался шум, как от сильного ветра. Увидели огонь, который не сжигает, а оживляет. Прозвучали слова, которые каждый понимал, хотя никто никогда не учил их. Это был момент, когда Бог вошел в человеческую историю не извне, а изнутри, когда страх уступил место дерзновению, а сомнение – ясности. Итак, Пятидесятница – это праздник, напоминающий нам о том, что Церковь живет не силой человеческой, не организацией и не традициями. Церковь живет Святым Духом, тем же Духом, который делает слабых сильными, робких смелыми, а обычные слова – словами жизни. Сегодня мы вновь убеждаемся в том, что Святой Дух – это не отвлеченное понятие и не просто символ. Это действие Бога в нас, это свет, который помогает видеть, это огонь, который согревает сердце, это тихий голос, который говорит, когда мы готовы слушать. Именно поэтому Дух Святой освобождает от страха, от замкнутости. Иными словами, Дух Святой открывает двери, которые мы сами закрыли. Дух Святой дает силы идти туда, куда мы так боялись идти. Дух Святой делает нас способными любить там и тех, где мы думали, что эта любовь невозможна. Сегодня Церковь Христова молится древними словами. «Вени, Санкте Спиритус, et emitte Celitus Lucis Tue Radium». «Приди, Святой Дух, и ниспошли с небес луч Твоего света». Это не формула, это дыхание, это удивительная просьба, которая рождается из глубины человеческого сердца. «Приди, Дух Святой, приди в наши дома, чтобы вернуть мир». Приди, Дух Святой, в наши отношения, чтобы исцелить то, что было ранено. Приди, Дух Святой, в наши мысли, чтобы дать ясность. Приди, Дух Святой, в наши слабости, чтобы дать нам силу. Приди, Дух Святой, в нашу церковь, чтобы она всегда оставалась живой, открытой и дышащей Твоим светом. Сестры, братья, Пятидесятница – это праздник, который говорит каждому из нас: «Ты не одинок, ты не покинут, о тебе не забыли, Бог рядом, Бог ближе, чем ты думаешь». Сегодня в этот светлый день воздадим благодарение Богу за дар Святого Духа и отважимся просить, чтобы в этом году этот праздник стал для всех нас началом новой силы и новой надежды. Да обновит Святой Дух лицо земли и сердце каждого из нас, чтобы каждый мог прочувствовать: «Я с тобой, я рядом, я дышу твоей жизни». И да будет так.
2: Новости из Ватикана по-русски. – 23 мая в ходе однодневного пасторского визита в Ачерру папа Лев XIV встретился на площади Калипари с мэрами и жителями так называемой «Земли огней» района Кампании, многие годы страдающего от экологических преступлений и загрязнения. Святейший Отец призвал местные общины выбирать жизнь, защищая достоинство человека и общее благо. Никакая несправедливость не может уничтожить красоту этой земли, хотя ее уязвимость требует особой заботы и ответственности. Папа напомнил о семьях жертв загрязнения, с которыми незадолго до этого встретился в кафедральном соборе Ачерры. Он поблагодарил духовенство и мирян, вдохновившихся энцикликой «Лаудато Си» и призывом папы Франциска быть церковью миссионерской и синодальной. В этом краю жизнь противостоит смерти, а справедливость непременно восторжествует, если общество сумеет отказаться от равнодушия, фатализма и привычки перекладывать ответственность на других. Именно эти пороки, по словам Льва XIV, служат питательной средой для беззакония и опустынивания совести. Говоря об экологическом кризисе, Святейший Отец процитировал энциклику «Лаудато Си». «Подлинная экологическая культура не сводится к частичным мерам, а требует иного взгляда – экономики, политики и даже религиозности для противодействия технократической парадигме. Именно эта парадигма лежит в основе усугубления конфликтов, гонки за ресурсами, бессилия власти перед властью силы, технологического развития, которое стремится к головокружительным прибылям немногих и остается слепым по отношению к людям, их труду и будущему. Папа отметил важность личного обращения, воспитания граждан и властей. Задача оставить миру лучших сыновей и дочерей важнее любых амбиций в области материального прогресса. А настоящая перемена экономического, гражданского и религиозного менталитета способна оздоровить эту землю и всю планету. Быть ближе к человеческому сердцу, а значит, к Творцу, означает стремиться к более инклюзивному и сплоченному сообществу, менее подверженному маргинализации и поляризации. Лев XIV призвал укреплять союз между гражданами, учреждениями и общественными организациями ради возрождения территории, особо поблагодарив экологических активистов, первыми заговоривших о трагедии земли огней. Папа завершил встречу призывом беречь общий дом и быть стражами, способными увидеть зарю нового времени. Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце премьер-министра Республики Ирландия Михала Мартина, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Пьетро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, в ходе дружественной беседы в госсекретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Ирландией, обсудили социально-экономический контекст страны, а также отношения между поместной церковью и государством с особым вниманием к сфере образования. Были затронуты некоторые вопросы региональной и международной политики, в частности, в Европе и на Ближнем Востоке, связанные с этим перспективы мира и многостороннее сотрудничество. Папа Лев XIV принял в Ватикане членов Совета папской организации Catholic Extension Society, поддерживающей бедные и удаленные католические общины в США и за их пределами. Папа связал визит американских гостей с приближением Пятидесятницы, напомнив, что именно после сошествия Святого Духа апостолы начали проповедовать Евангелие людям из всякого народа под небесами. Раннехристианские общины строились на братском единстве, молитве и Евхаристии, а их жизнь становилась источником миссионерского свидетельства. В этом контексте папа напомнил об истории Catholic Extension Society, основанной более 120 лет назад священником Фрэнсисом Клементом Келли для поддержки католиков на окраинах Соединенных Штатов. Папа поблагодарил организацию за служение, особенно отметив помощь церкви на Кубе и в Пуэрто-Рико, а также поддержку малоимущих и семей мигрантов в США. Это становится зримым свидетельством вселенского характера церкви и подтверждением подлинности любви к Богу через любовь к ближнему. Святейший Отец подчеркнул, что важно не только помогать людям материально, но и создавать пространство, где человек может испытать радость новой жизни во Христе в повседневной, обыденной жизни.

Первое литургическое чтение сегодняшнего праздника Пятидесятницы заимствовано из книги «Деяний святых апостолов», из главы 2 стихи 1-11. Оно содержит подробное повествование об этом великом событии. Господь перед Своим вознесением заповедал ученикам не отлучаться из Иерусалима и ожидать ниспослания Святого Духа. Церковь, то есть все верующие, как живые члены единого тела, находится в том же положении, в каком находились тогда апостолы, которые совместно пребывали в ожидании своего посвящения на проповедь и на разделение со всеми людьми своего опыта жизни со Христом. Итак, сошествие Святого Духа на апостолов сопроводилось тремя основными знамениями. Внезапно произошел шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, который наполнил весь дом, где находились апостолы. Вторым знамением оказался огонь, сошедший на них в виде разделяющихся языков, которые почили на каждом из них. Третье знамение – это дар выражаться на различных наречиях, чтобы все могли понять их проповедь. Действие Святого Духа выразилось еще и в том, что прежде робкие, боязливые ученики, сидевшие в заперти, вдруг исполнились дерзновения и силы, чтобы выйти к людям и обратиться к ним с речью. Народ же, услышав сильный шум, пришел в смятение и затем стал дивиться тому, что каждый слышал апостолов, говоривших их наречием. Все недоумевали и дивились. И, как часто бывает, некоторые приписали это явление тому, что апостолы будто напились сладкого вина. Если Дух Божий обычно проявлял себя в истории спасения в виде сильного ветра среди молнии и грома, то Он открыл себя также в веянии тихого ветра, к которому человек призван прислушиваться. Ныне же Дух Святый и Вездесущий проявил себя в мощном ветре и в огне, просвещающем каждого человека доброй воли. Этот огонь, который есть сила любви, согревающий сердца и просвещающий умы, истребляет одновременно все наши порочные мысли и желания и очищает нас от всякой скверны, выводя нас из заблуждения к свету разума. И так сама жизнь Божия вторгается в нас, достигает и исцеляет все наши тайные душевные недуги. Это есть сама искра божественной жизни, сообщающаяся человеку, возрождающая, исполняющая его благодати. После сотворения мира и искупления человечества, совершенного Господом Иисусом Христом, то есть после эры Отца и эры Сына, наступила эра Святого Духа, в которой мы и живем. Это время окончательного и постепенного осуществления замысла Божия, который завершится вторым пришествием Господа Иисуса Христа во славе и наступлением Царства Божия. Каждый христианин после принятия крещения получил таинство миропомазания, наложившее на него печать Святого Духа, в силу которой имя верующего вписалось в книгу жизни.

0: Сегодняшнее второе литургическое чтение заимствовано из послания святого апостола Павла к римлянам, из главы 8, стихи 8-17. Здесь апостол освящает жизнь верующего в духе и провозглашает: «Все вы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Однако для этого необходимо выполнить определенные условия, то есть более не жить по плоти, ибо таковые не могут угодить Богу, как замечает святой Павел, который добавляет: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Так апостол призывает верующих умереть для мира сего, лежащего во грехе. «Ибо если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Такая вера лежит в основе нашего упования на будущее воскресение наших тел и на начало вечной полной жизни. Здесь ясно выделяется такая мысль: наша будущая вечная судьба связана с нашей духовной жизнью, то есть с тем, насколько она исполнена благодати и света Духа Божия, дающего нам силу стать сообразными Христу, совершенному Сыну Божию. Сегодня читается также краткий отрывок из Евангелия от Иоанна, из главы 14, стихи 15-16 и 23-26, приводящие слова, произнесенные Иисусом во время прощальной беседы об обетовании Духа Святого. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, ибо не видит Его и не знает Его. Воистину, Дух Святый вселился в нас и пребудет с нами вовек. Поэтому Отец и Сын пребудут и сделают себе обитель у нас. Исполнение же заповедей Христовых является основным условием нашей жизни в Боге. Ибо, как предупредил нас Господь, нельзя служить двум господам – Богу и Мамоне».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Лаудейтур Єсус Христос. Слава Ісусу Христу. Говорить Радіо Ватикан.
1: Сегодня католическая церковь празднует Пятидесятницу, день, который называют днем рождения церкви, днем огня, днем света, днем, когда Бог стал ближе. Пятидесятница – это не просто воспоминание о событии, которое произошло 2000 лет назад. Это праздник, который каждый год возвращает нас к самому сердцу христианской веры. К тому моменту, когда ученики еще вчера, испуганные и растерянные, вдруг стали людьми, способными изменить мир. Евангелие повествует о том, как ученики были вместе в горнице. Это было время удивительного ожидания, в тишине, которая бывает перед грозой. И вдруг раздался шум, как от сильного ветра. Увидели огонь, который не сжигает, а оживляет. Прозвучали слова, которые каждый понимал, хотя никто никогда не учил их. Это был момент, когда Бог вошел в человеческую историю не извне, а изнутри, когда страх уступил место дерзновению, а сомнение – ясности. Итак, Пятидесятница – это праздник, напоминающий нам о том, что Церковь живет не силой человеческой, не организацией и не традициями. Церковь живет Святым Духом, тем же Духом, который делает слабых сильными, робких смелыми, а обычные слова – словами жизни. Сегодня мы вновь убеждаемся в том, что Святой Дух – это не отвлеченное понятие и не просто символ. Это действие Бога в нас, это свет, который помогает видеть, это огонь, который согревает сердце. Это тихий голос, который говорит, когда мы готовы слушать. Именно поэтому Дух Святой освобождает от страха, от замкнутости. Иными словами, Дух Святой открывает двери, которые мы сами закрыли. Дух Святой дает силы идти туда, куда мы так боялись идти. Дух Святой делает нас способными любить там и тех, где мы думали, что эта любовь невозможна. Сегодня Церковь Христова молится древними словами. «Вени, Санкте Спиритус, et emitte Челитус Лючис Туэ Радиум». «Приди, Святой Дух, и ниспошли с небес луч Твоего света». Это не формула, это дыхание. Это удивительная просьба, которая рождается из глубины человеческого сердца. «Приди, Дух Святой, приди в наши дома, чтобы вернуть мир. Приди, Дух Святой, в наши отношения, чтобы исцелить то, что было ранено. Приди, Дух Святой, в наши мысли, чтобы дать ясность. Приди, Дух Святой, в наши слабости, чтобы дать нам силу. Приди, Дух Святой, в нашу церковь, чтобы она всегда оставалась живой, открытой и дышащей Твоим светом. Сестры, братья, Пятидесятница – это праздник, который говорит каждому из нас: «Ты не одинок, ты не покинут, о тебе не забыли, Бог рядом, Бог ближе, чем ты думаешь». Сегодня в этот светлый день воздадим благодарение Богу за дар Святого Духа и отважимся просить, чтобы в этом году этот праздник стал для всех нас началом новой силы и новой надежды. Да обновит Святой Дух лицо земли и сердце каждого из нас, чтобы каждый мог прочувствовать: «Я с тобой, я рядом, я дышу твоей жизни». И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски. 23 мая в ходе однодневного пасторского визита в Ачерру папа Лев XIV встретился на площади Калипари с мэрами и жителями так называемой «Земли огней» района Кампании, многие годы страдающего от экологических преступлений и загрязнения. Святейший Отец призвал местные общины выбирать жизнь, защищая достоинство человека и общее благо. Никакая несправедливость не может уничтожить красоту этой земли, хотя ее уязвимость требует особой заботы и ответственности. Папа напомнил о семьях жертв загрязнения, с которыми незадолго до этого встретился в кафедральном соборе Ачерры. Он поблагодарил духовенство и мирян, вдохновившихся энцикликой «Лаудато Си» и призывом папы Франциска быть церковью миссионерской и синодальной. В этом краю жизнь противостоит смерти, а справедливость непременно восторжествует, если общество сумеет отказаться от равнодушия, фатализма и привычки перекладывать ответственность на других. Именно эти пороки, по словам Льва XIV, служат питательной средой для беззакония и опустынивания совести. Говоря об экологическом кризисе, Святейший Отец процитировал энциклику «Лаудато Си». «Подлинная экологическая культура не сводится к частичным мерам, а требует иного взгляда – экономики, политики и даже религиозности для противодействия технократической парадигме. Именно эта парадигма лежит в основе усугубления конфликтов, гонки за ресурсами, бессилия власти перед властью силы, технологического развития, которое стремится к головокружительным прибылям немногих и остается слепым по отношению к людям, их труду и будущему. Папа отметил важность личного обращения, воспитания граждан и властей. Задача оставить миру лучших сыновей и дочерей важнее любых амбиций в области материального прогресса. А настоящая перемена экономического, гражданского и религиозного менталитета способна оздоровить эту землю и всю планету. Быть ближе к человеческому сердцу, а значит, к Творцу, означает стремиться к более инклюзивному и сплоченному сообществу, менее подверженному маргинализации и поляризации. Лев XIV призвал укреплять союз между гражданами, учреждениями и общественными организациями ради возрождения территории, особо поблагодарив экологических активистов, первыми заговоривших о трагедии земли огней. Папа завершил встречу призывом беречь общий дом и быть стражами, способными увидеть зарю нового времени. Папа Лев XIV принял на частной аудиенции в апостольском дворце премьер-министра Республики Ирландия Михала Мартина, который затем встретился с госсекретарем кардиналом Петро Паролином и секретарем по связям с государствами и международными организациями архиепископом Полом Ричардом Галлахером. По сообщению пресс-службы Ватикана, в ходе дружественной беседы в госсекретариате стороны выразили удовлетворение добрыми отношениями между Святейшим Престолом и Ирландией, обсудили социально-экономический контекст страны, а также отношения между поместной церковью и государством с особым вниманием к сфере образования. Были затронуты некоторые вопросы региональной и международной политики, в частности, в Европе и на Ближнем Востоке, связанные с этим перспективы мира и многостороннее сотрудничество. Папа Лев XIV принял в Ватикане членов Совета папской организации Catholic Extension Society, поддерживающей бедные и удаленные католические общины в США и за их пределами. Папа связал визит американских гостей с приближением Пятидесятницы, напомнив, что именно после сошествия Святого Духа апостолы начали проповедовать Евангелие людям из всякого народа под небесами. Раннехристианские общины строились на братском единстве, молитве и Евхаристии, а их жизнь становилась источником миссионерского свидетельства. В этом контексте папа напомнил об истории Catholic Extension Society, основанной более 120 лет назад священником Фрэнсисом Клементом Келли для поддержки католиков на окраинах Соединенных Штатов. Папа поблагодарил организацию за служение, особенно отметив помощь церкви на Кубе и в Пуэрто-Рико, а также поддержку малоимущих и семей мигрантов в США. Это становится зримым свидетельством вселенского характера церкви и подтверждением подлинности любви к Богу через любовь к ближнему. Святейший Отец подчеркнул, что важно не только помогать людям материально, но и создавать пространство, где человек может испытать радость новой жизни во Христе в повседневной, обыденной жизни.

Первое литургическое чтение сегодняшнего праздника Пятидесятницы заимствовано из книги «Деяний святых апостолов», из главы 2, стихи 1-11. Оно содержит подробное повествование об этом великом событии. Господь перед Своим вознесением заповедал ученикам не отлучаться из Иерусалима и ожидать ниспослания Святого Духа. Церковь, то есть все верующие, как живые члены единого тела, находится в том же положении, в каком находились тогда апостолы, которые совместно пребывали в ожидании своего посвящения на проповедь и на разделение со всеми людьми своего опыта жизни со Христом. Итак, сошествие Святого Духа на апостолов сопроводилось тремя основными знамениями. Внезапно произошел шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, который наполнил весь дом, где находились апостолы. Вторым знамением оказался огонь, сошедший на них в виде разделяющихся языков, которые почили на каждом из них. Третье знамение – это дар выражаться на различных наречиях, чтобы все могли понять их проповедь. Действие Святого Духа выразилось еще и в том, что прежде робкие, боязливые ученики, сидевшие взаперти, вдруг исполнились дерзновения и силы, чтобы выйти к людям и обратиться к ним с речью. Народ же, услышав сильный шум, пришел в смятение и затем стал дивиться тому, что каждый слышал апостолов, говоривших их наречием. Все недоумевали и дивились. И, как часто бывает, некоторые приписали это явление тому, что апостолы будто напили сладкого вина. Если Дух Божий обычно проявлял себя в истории спасения в виде сильного ветра среди молнии и грома, то Он открыл себя также в веянии тихого ветра, которому человек призван прислушиваться. Ныне же Дух Святый и Вездесущий проявил себя в мощном ветре и в огне, просвещающем каждого человека доброй воли. Этот огонь, который есть сила любви, согревающий сердца и просвещающий умы, истребляет одновременно все наши порочные мысли и желания и очищает нас от всякой скверны, выводя нас из заблуждения к свету разума. И так сама жизнь Божия вторгается в нас, достигает и исцеляет все наши тайные душевные недуги. Это есть сама искра божественной жизни, сообщающаяся человеку, возрождающая, исполняющая его благодати. После сотворения мира и искупления человечества, совершенного Господом Иисусом Христом, то есть после эры Отца и эры Сына, наступила эра Святого Духа, в которой мы и живем. Это время окончательного и постепенного осуществления замысла Божия, который завершится вторым пришествием Господа Иисуса Христа во славе и наступлением Царства Божия. Каждый христианин после принятия крещения получил таинство миропомазания, наложившее на него печать Святого Духа, в силу которой имя верующего вписалось в книгу жизни.

Сегодняшнее второе литургическое чтение заимствовано из послания святого апостола Павла к римлянам, из главы 8, стихи 8-17. Здесь апостол освящает жизнь верующего в духе и провозглашает: «Все вы, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться». Однако для этого необходимо выполнить определенные условия, то есть более не жить по плоти, ибо таковые не могут угодить Богу, как замечает святой Павел, который добавляет: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Так апостол призывает верующих умереть для мира сего, лежащего во грехе. «Ибо если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит

0: познаний Христу, совершенному Сыну Божию. Сегодня читается также краткий отрывок из Евангелия от Иоанна, из главы 14, стихи 15, 16 и 23b, 26, приводящие слова, произнесенные Иисусом во время прощальной беседы об обетовании Духа Святого. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, ибо не видит Его и не знает Его. Воистину Дух Святый вселился в нас и пребудет с нами вовек. Поэтому Отец и Сын пребудут и сделают себе обитель у нас. Исполнение же заповедей Христовых является основным условием нашей жизни в Боге. Ибо, как предупредил нас Господь, нельзя служить двум господам – Богу и Мамоне».
1: Вы слушали программу русской редакции «Радио Ватикана». Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!